70 дую мегагерцу дощню, 2005 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.